0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

fist into the earth.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы, день аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы, для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги, день может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи, новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 октября 1993 года состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
4: Ульяновск FM.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
2: Администрация Ульяновска, управляющая компания «Юго-Запад», застройщик, специализированный застройщик «Новая жизнь» и надзорные органы на совещании под руководством главы Засвияжского района Рената Садыкова взяли на контроль проблему с постоянно ломающимися лифтами в доме на улице Александра Невского, 4Б, корпус 1. По информации застройщика, по двум неисправным подъемникам есть решение суда, согласно которому завод-изготовитель обязан сам устранить недостатки в ближайшее время. Пока многоэтажки бесперебойно работают, только один лифт, а управляющая организация должна оперативно информировать жителей о ходе ремонта. С 1 октября по 1 ноября в центре Ульяновска перекроют проезд через перемычку улицы Гончарова на перекрестке с улицы Льва Толстого для ремонта кабельной линии. Работы проведут специалисты Россети «Волга». Прямой проезд по Гончарова сохранится, а с Льва Толстого со стороны Мариинской гимназии можно будет повернуть только направо. Разворот закроют. Администрация энергетики просит жителей заранее планировать маршруты и приносит извинения за неудобства. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: сердца.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 октября 1791 года в Уфе родился автор знаменитой русской сказки «Аленький цветочек» Сергей Аксаков. Писатель, литературный и театральный критик, чиновник и общественный деятель. Он написал «Аленький цветочек» в возрасте за 50, хотя впервые услышал сказку в детстве от ключницы Пелагею. Писателю особенно запала в душу история про цветочек и заколдованного юношу. Уже в зрелом возрасте он вспомнил ее и решил сделать литературный вариант. В письме к сыну писал, что реставрирует старую сказку. Сюжет о красавице и чудовище древний и распространенный. Одной из первых его обработала французская писательница и педагога Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Прочитав ее произведение, Аксаков был удивлен схожестью со сказкой из детства. В свой «Аленький цветочек» Аксаков привнес русский национальный колорит. Сказка вышла как приложение к автобиографической повести писателя «Детские годы Багрова внука». В первой редакции сказка называлась не «Аленький цветочек», а в честь любимой внучки Ольги «Оленькин цветочек».
5: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речи и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре. А нам с вами надо сохранять бдительность и трезвость ума, когда общаемся с искусственным интеллектом.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Это драма о жизни в американской глубинке. Главного героя сыграл Джонни Депп, а его младшего брата с умственной отсталостью – Леонардо Ди Каприо. 19-летний актер получил за эту роль несколько престижных кинонаград и был номинирован на «Оскар». Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из множества претендентов, но шведский режиссер Лассе Халлемстрём поначалу сомневался – Лео был слишком красив. Но он создал нужный образ. Ходил в больницы и спецшколы для детей с особенностями развития, наблюдал за поведением, у одного из пациентов позаимствовал особую манеру щелкать пальцем возле носа. Режиссер усилил эффект. Ди Каприо подстригли под горшок и вставили зубной протез, искривляющий рот. Легендарный Марлон Брандо, посмотрев фильм, спросил режиссера, как ему удалось заставить умственно отсталого мальчишку говорить текст роли. А услышав ответ, сказал пророческую фразу: «У этого мальчика большое будущее».
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничения на количество банковских карт. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациент с тяжелосердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора – бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Леди Гага стала мамой. Пресса раскопала свидетельство о рождении, согласно которому еще 9 июня в Лос-Анджелесе у певицы и ее жениха Майкла Полански родилась дочь. А недавно папарацци сфотографировали Гагу с новорожденной. Малышку назвали Роуз Бин Полански. Имя Роуз – это оммаж к фильму «Звезда родилась», где Гага блистательно исполнила классическую песню Эдит Пиаф «Ля Ви он Роуз». Связь с этой песней у Гаги особенная. У нее есть большая татуировка в виде розы вдоль позвоночника. К роли матери Леди Гага шла осознанно и на пике формы. В прошлом году ее грандиозный мировой тур вошел в десятку самых кассовых женских туров в истории. А уже в этом году певица снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада» и записала 3 новых трека. А еще в 2025-м Гага призналась, что материнство – это ее следующая главная роль.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.

Это Небенраум, Найн, в финале золотой коллекции часа. Дальше 5 песен о любви, пятерку начинаем с трека Sweet Harmony, Beloved. Ну а сейчас музыка понятная без слов. Уютная мелодия от Secret Garden.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: С удовольствием расскажу, что будем слушать в пятерке. Это Bengals, чуть раньше Pink, московские стиляги Браво с треком «Как жаль» на старте. Через 3 минуты Элок и Халид, а сейчас начнем 5 песен о любви с Beloved, Sweet Harmony.

0: певица с таким боевым характером Pink, только что Just Give Me Reason в 5 песнях о любви. Далее с нами Bengals, Eternal Flame. В рамках пятерки остался еще один трек. Давайте и мы насладимся.
1: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции этого часа. У нас на старте Григориан и Сара Брайтман, потрясающие голоса. Услышим песню «Moment of Peace», раньше «Шер», а начнем золотую коллекцию с Фила Коллинза.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Горин и Сара Брайтман в финале золотой коллекции часа. У нас Реймон на старте, слушаем балладу «Tonight», а сейчас вспомним сериал «Игра престолов», саундтрек к этому сериалу.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Глен Медейрос. Nothing gonna change my love for you. Далее у нас фантастическая вещь, которая как будто бы заставляет задуматься о чем-то важном, может быть, даже о главном. Это Михей Джуманджи. Туда. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

Прямо в разгар рабочего четверга немного взбодрились под яркий хит Purple Disco Machine Substitution. Далее с нами Gazebo, I Like Chopin.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Главные хиты этого года и песни на все времена. Ульяновск-ФМ.
1: С вами Роман Калашников. Желаю отличного дня. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Три великолепных хита. Например, услышим Чарли Пута. Чуть раньше Роксет с такой жизнерадостной, энергичной песней, которая, мне кажется, прям моментально заряжает бодростью. How Do You Do? Это Роксет. И Крис Норман начнет золотую коллекцию в этом часе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Роман Калашников и дальше «Золотая коллекция». Слушаем Рио, перед этим Майкл Джексон. Нас ждет хит, который очень интересным образом записывался, когда у Майкла Джексона появлялись какие-то идеи по поводу этой песни. Он просто включал диктофон и напевал, а иногда даже имитировал звуки инструментов, чтобы как-то зафиксировать эти идеи, а потом уже в студии музыканты переводили это в музыкальную историю. «Who is it?» — классная песня, ну и начнет Джой в «Золотой коллекции».
1: Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» — это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «У».

Рио Шайнон только что в золотой коллекции часа. Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас на старте нас ждет медляк «Could I have this kiss forever?», а сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия «Силуэт» Кенни Джи.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С начала текущего года Управление Рослесхознадзора по Чувашии и Ульяновской области провело 12 выездных проверок соискателей и обладателей лицензии на фармацевтическую деятельность. По их итогам выдано 5 новых лицензий, в 4 действующих внесены изменения. Инспекторы проверили помещения для хранения препаратов, состояние оборудования и ведения документации. В Ульяновске завершили повторную опашку, которую проводят для защиты от пожаров. О завершении работ главе города Александру Балдакину рассказал начальник муниципального бюджетного учреждения Управления гражданской защиты Андрей Тамбовский. По его словам, общая протяженность защитных минерализованных полос составила почти 69 километров. В последнюю очередь опахали поселки Подгородная, Каменка и Загородный. Кроме того, полосами охватили лесной массив, который находится вдоль Сельдинского шоссе. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Сия Чандалия. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. Дальше с нами Юрий Антонов. Нас ждет такой светлый, яркий хит с капелькой, может быть, даже ностальгии. Не забывай. Давайте послушаем.

Рея Натали Донт. Музыка, которую мы любим. Дальше с нами знаменитый британский синти-поп-дуэт Pet Shop Boys. Слушаем трек «It's a Sin».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Главные хиты этого года и песни на все времена. Ульяновск FM.
1: Активности в рабочих чатах сейчас, наверное, становится меньше, если брать в общем. А мысли, наверное, у многих уже переходят от работы к каким-то другим вещам. Все-таки не за горами финал рабочего дня. Спасибо, что это время проводите в компании классной музыки. У нас дальше Шинай Твейн. Также вы услышите Дайдо, Thank You. А начнем золотую коллекцию с Queen.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

А чему быть, того не именовать, не могу не любить тебя. Can't help falling in love, спел нам Крис Айзек. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, добрый вечер. Далее город 312, послушаем песню «Останусь».

Это новая песня Мадонны, которая уже получила положительную оценку критиков. Ее назвали лучшим треком с нового альбома певицы, называется «Bizarre». Далее у нас с вами еще золотой хит «Bad Boys Blue» «Don't Walk Away», Сюзанна.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: У нас с вами на очереди золотая коллекция, в ней Connell 74-75, также Liz McLaren and Woman in Love. А в начале наш с вами тройки Тина Тернер с хитом The Best. Кстати, изначально композицию предложили британскому певцу Полу Янгу, но он отказался, а первой ее записала Бонни Тайлор. Позже Бонни призналась, что версия Тины Тернер получилась значительно лучше. Послушаем Тину Тернер and The Best в золотой коллекции.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: «Золотую осень» проводим с вами вместе под «Золотые хиты», только что Лиз Маклернан «Woman in Love». На очереди «Lighthouse Family Run», до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас инструментальная композиция, называется «Питер Ган».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В Ульяновске на обкатку вышел 12-метровый газовый автобус «Нев АС-5299» модели с топ-3 самых популярных в России, которых выпущено около 2000. Как сообщил в своем телеграм-канале урбанист Азат Усманов, встретившись в салоне директора автотранспортного предприятия, в течение месяца машина будет тестироваться на разных маршрутах. Для 20-го маршрута уже выявлен проблемный участок – пересечение трамвайных путей на Камышинской, где из-за горки автобус вынужден проезжать на низкой скорости с включенным подъемом – клиренсом. Машина оснащена тремя полноценными дверями и низким ровным полом. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летней пациентке с тяжелосердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек.
0: Реклама.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Леонид Агутя на «Сиреневой луне». Дальше у нас с вами певица Леони Бюргер, но только не Бургер, а именно Бюргер. И, как понятно по фамилии, родилась она в Германии, а именно в Баварии. Песня, которую мы послушаем, называется «By Your Side» или же «In My Mind».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

в System Magic Symphony. Сегодня у нас с вами не только первый день второго осеннего месяца, но еще и Международный день музыки. А музыка нас с вами, конечно же, связала. Дальние градусы, послушаем песню «На ресницах».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее One Republic, Need Your Love. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью +4, +6 градусов, а днем +5, +7.

0: Сегодня у нас с вами отмечается Международный день музыки, а вечер у нас с вами тоже очень даже музыкальный. Скоро золотая коллекция для вас вне Аха, Crying in the Rain, Daniel Potter, Bad Day, а еще Les McKeown, Love is Just a Breath Away.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Дэниел Поттер, Bad Day. А я надеюсь, что этот день вас обязательно чем-то порадовал. И, кстати, в четверг уже чувствуется, что до выходных, в общем-то, недалеко. Ace of Base, Beautiful Life в новом часе. До этого еще музыка понятная, без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если вам что-то нравится, то ни в коем случае не стоит останавливаться. Don't Stop the Dance. Мы послушали Брайана Ферри. Далее гости из будущего. Почему ты? Почему навсегда?
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома. Удобно.

А это песня о непреодолимом желании сбежать от всего мира вдвоем с любимым человеком туда, где никто не побеспокоит. Take me there, музыканта Датти. Далее у нас с вами еще золотой хит Донны Саммер «Hot Stuff».

0: богам.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Лиан Раймс, также танцевальный Stereo Love. А в начале нашей с вами тройки появится легендарная Глория Гейнер. Послушаем I Will Survive.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция Stereo Love. А нам с вами прекрасного вечера. Далее Милен Фармер, Данлирю де Лондра. До этого еще узнаем, что в пятницу у нас с вами будет с погодой. А в финале часа еще музыка понятная без слов. Композиция называется «Friendships».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Блюз и рок – удачное сочетание, даже головокружительное. Looking for the Sum Криса Ри. Далее у нас с вами еще кино, но прежде узнаем, что новое в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Нево, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название «Нево» слишком уж похоже на нашу родную «Ниву».

0: На подходе у нас с вами современный музыкант Алекс Уоррен с композицией «Fever Dream». Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный от 5 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

личности, слова не считаются. Болезнь безупречности, от нее избиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

Счастье без крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улья».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улья».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Прямо сейчас узнаем, что нас с вами ждет завтра. Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами, вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный от 5 до 11 метров в секунду. Ночью +4, +6 градусов, а днем +5, +7.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 5 до 11 метров в секунду, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, а днем плюс 5, плюс 7.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.